пажить у себе животворно унося, уловляя змеев гнездом, натекая, многими сетьми низлагая Бог слово, запиная же уязвившего всемирный род, сего потребль из

«Бойся, ярость самодержавного, на крутость приложите тщался еси, и к крещениям царевым непреклонен отнюд был еси, и ко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою

отцах Моисей, свечник же света и сень, и жезл процветший всенепорочное, и ставну ману носящую, и лестницу, ей же возведохом вся земля.

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана, сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода

странно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется в

Остается там только мерзость и мусор, и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и поскольку

позабыв на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обидел?

Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу и несите свой крест –

Чтобы жизнь прожить без наказания. Нужно быть овцой, ведь сказано в Евангелии от Матфея, что козлы Царство Божие не наследуют. И есть

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде

Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день борясь тужими. Попраша мя вразимый весь день, яко мнозий борющий имя с высоты. В день не убоюся, аз же уповаю на тя. О Боже, похвалю словеса моя, на Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышления их на зло. Вселятся искрыют, ти и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не очесом же отринеши я, гневом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести к тебе, положилась и слезы моя пред тобою, яко и во обетовании твоим. Да возвратятся вразимые спять, вон же аще день призову тебя. Все познах, яко Бог мой, если ты. О Боже, похвалю глагол, а Господи, похвалю слово. На Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитву, я же воздам хвалы Твоя. Яко избавилась и душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же прейдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесей спаси мя, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сетью готоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстани, слава моя, восстани, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницы от лжес, заблудиша от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глухо и затыкающего уши свои. Иже не услышит гласа обывающих, обываем, обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устях их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаяв отымутся, паде огнь на них и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния ваша горамна, яко живы, яко в гневе пожрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника. И речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя. Яко се уловиша душу мою, наподошен мя крепцы. Ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправих, восстанье сретение мое и вижд. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вонми посетите вся языки, да не ущедришь и вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчат, яко пес, и обыдут град. Сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеешься им, уничижишь вся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой си. Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих. Не убей их, да никогда забудут закон Твой. Расточи я силою Твоею и низведи я, защитниче мой, Господи. Грех уст их, слово у стен их, яти да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом и концы земли. Возвратятся на вечер, взалчат, яко пес, и обыдут град. Ти разыдутся ясти, аще лежей не насытятся, и поропщут. Аз же воспою силу Твою и возрадуюся за утро о милости Твоей. Яко был си заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я. Помощник мой еси, Тебе пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя. Боже, отринул на еси, не сложил еси нас, разгневался еси и ущедрил еси нас, стрясл еси землю и смутил еси ю, исцели сокрушение ея, яко подвижися. Показал еси людям Твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления, дал еси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука. Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницу Твоею и услыши мя. Бог возглагола во святим Своим, возрадуюся и разделюся к Ему, и ее доль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав конуб упования моего. На Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдешь и Боже в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, внегда уны сердце мое. На камень вознесл мя еси, наставил мя еси, яко был еси упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селении Твоим вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих. Яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложиши, лето и год до дни рода и рода. Прибудет в век пред Богом милость и истину Его, кто взыщет. Так воспою имени Твоему вовеки, воздать мне молитвы моя день от дня. Слава Отцу!

И веков аминь. Не Богу ли повинится душа моя от такого спасения мое? Ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убивайте все вы, якости непреклонения и оплота возреновену. Обаче цену мою совещаша отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое. Ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не преселюся. О Боже, спасение мое и слава моя, Бог, помощь моя я и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши. Яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдывати, ти от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердца. Единую глагола Бог, двое сия слышат, за не держава Божия, и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся кому жда по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множицу Тебе плоть моя, в земле пустие, непроходнее, безводнее. Тако во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тя. Тако благословлю Тя в животе моем, о имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устном о радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучахся в Тя. Яко был и си помощник мой, и в крови крылу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же в суе искаша душу мою, нидут в преисподняя земли. Предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк клянися им. Яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе от страха вражия, изми душу мою. Покрый мя от сонно лукавнующих, от множества делающих неправду. Иже изостриша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапно состреляют его и не убоятся. Утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыть и сеть реша, кто узрит их, испыташа беззаконие, исчезоша испытающие испытания. Приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец быша язвы их, и изнемогоша на ней языцы их, смутишася все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи и уповают на Него, и похвалятся все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вонми гласу моления моего, сотвори со мною знамение во благо, настави меня на путь Твой, еже ходите во истине Твоей. Возвесели сердце мое, вы же боятеся имени Твоего святаго, за нежевели еси и творяй чудеса. Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе в базех, Господи, сильный в милости и благий в крепости. Во еже помогать и утешать, и спасать и все уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и в веки веков. Аминь.

Силою Вышнего укрепленная, возлюбила еси преподобная, научение книжное, и тому прилежала еси. Мудрой же книжную постигше, паче прочих божеств,

добро им есть, аще пребудут, яко же и аз, аще ли жени да посягают, не оженивайся бо печеца, како угодите Господеви.

Бога тотчас боящийся, не устрашилась и сифра синие, тяготы жития иноческого, кровь же остальши очей, в обитель притекла иси, и облещить его ангельский образ, умильне игуменью молила иси, да не обязавшийся куплями житийскими, вынупить исподокшийся Христове, аллилуйя. Врача небесного,

Неослабно пожелай си преподобная во обители, суесловие бобегала иси, и песнями псаломскими назидающейся, молилась иси, и в добрем изволении утверждающейся,

В колец эмали подвязающейся книги божественная приписывала Иси, и так град киприсный полезным учением напояла Иси, слышащий от себя.

спасения ради и утешения Ефесскую икону Владычицы нашей о Богородице, и спросила еси и Царяграда преподобная во град Полоц, обитель ино устроивши, тою иконою сию украсила еси, сестружа и две чери братня, Кириану и Ольгу, и на чиство обеты Христови обручила еси, и во обителях твоих во спасение управила еси многие, поющие Аллилуйя. Стеною крепкою от искушений явися смирение Твое, вся боти повеленное совершивши, яко рабу не ключиму вменила еси себе преподобная, кротостью и тихостью нрава паче, златые бисера украсила еси душу Твою.

Благодати причастницы, усердно молим Тя, Ефросиня сихвальная, пролей теплую Твою молитву ко Всевышнему за сродный Ти дом царя российского и за всю землю нашу православную, да мудростью царскою и чистотою жития народного, яко черь избранная будет во языцах земля.

Юный я в чистоте соблюдет, девствующий укрепит в подвизе, во братце сущие в любви и мире усовершит, уврачует недужное, просветит омраченное, умершие простит, и вся в чертоге своя управит, и деже вину ангели поют, песнь хвалит.

Ангельски поживши преподобная, постническим житием угодила еси Христу, и небесной радости причаститеся сподобилась еси по скончании, тем же с горних высот.

плоти, Богоизбранный сосуде Святого Духа, Церкви Христовой похвало и украшение, монашествующих слава и утверждение, Отечеству обители Твоей и всей стране помощи, покрови и

и добрая, услышаны молящиеся Тебе и призывающие имя Твое, имаши Бо дерзновение у Господа, и спроси на приспение в жизни добродетельней, огради сердца наши верою, надеждою и любовью и страхом Божиим. Подай нам помощь в трудех и скорбях наших, и якоже попечение и милости в житии Твоем, о обители Твоей и иночествующих, так и ныне почися о нас, благо поспешите нам бо всем, я обитель Твою огради миром и защити от враг видимых и невидимых, да преуспевает и процветает в добродетелях, измены от всякие нужды и тесноты, от лютых болезней и от нечаянной смерти, и приведены ко истинному покаянию при исходе и жизни сия, и спроси нам у Господа Бога кончину, мирно, безболезненно, непостыдно, святых тайн причастну, и приведены через мытарство воздушное, да не похитят нас истязатели и грозни по грехам нашим, но да Твоим заступлением и помощью возможен безбедно пройти истязание воздушное, и милость получите, и пристати неосужденно страшному престолу, и на страшнем судище сподобитеся одесную стати праведного судьи, и наследовать и праведных часть. Ей, Госпоже, всечестная Мати, преподобная Ефросиния, помози нам молитвами Твоими, огради нас и заступи от всяких козней вражи, да сподобимся прийти время жизни сия непреткновенно и спасение получите молитвами Твоими у Христа Господа, Игоже и сподобимся пите и славословите с обезначальным Отцем

не отражаю вражеских атак. При дверях сердца нету часовых, и вход открыт для добрых и для злых. Я дал себя изранить этим псам, в огонь страстей себя я бросил сам.

На камнях лютый шторм меня застиг. О, Господи, грехи мои прости. А кормчий, в общем, добрый, малый был, в намерениях был благ и не грешил.

Но вот опять сплошная муть и грязь. Со дна души от шторма поднялась. И прежде падал я и был в бедах. Тут в мачтах дело все и в парусах. Чем выше их возносишь до небес,

На море первый шквал и быть беде. Ударит он и мачты на воде. Мы курс держали в море не на глаз. И карта есть, и совести компас.

а ум мой кормчий влево все берет. И курс-то вроде прежний, да не тот. Вдруг камни режут днище, как картон, и волны хлещут бешеным кнутом. Я кормчиво в который раз кляну, еще чуть-чуть, и мы пойдем ко дну.

зубатых рифов яростен оскал. А ветер воет ребра мне круша, и стынет в смертном трепете душа. Пришел на помощь Бог, не человек. В житейском море плыл его ковчег. Его не сломят

кипит потоп греховный, мир топя. Я на борту Христова корабля. Кипит потоп греховный, мир топя. Я на борту Христова корабля.

призывающему, греди во след мини, Христу обе последовасу Андреем и Кифа, родителя оставивши и ладию им реже, яко веры предусмотри.

как из души изгнать все зло и жить иначе. Душа болит, душа скорбит и горько плачет, опять с паденьями борясь, не исправляясь всякий раз. Но я хочу утешить вас, чтоб мы смирились наипаче. Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас. Чтоб мы смирились наипаче, Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас.

кто ж пострадал от неправедных судей? Надо и вам докопаться до сути. Божий над нами свершается суд. Ну а те судьи свое понесут. Кто-то скажет, я попал, почем зря? Сколько ходит на свободе зверья? Но сам-то ты по правде каков?

может быть, кто усомнился в законе. Воров на воле, мол, больше вдвойне. Их никогда не увидишь в тюрьме. Много есть лиц в человеческом роде. Им бы сидеть, а не на свободе. Но кто что сеял, то будет и жать. Лучше уж честно на нарах лежать. Человеческий не чтит, кто закон. Все равно пред Божьим встанет судом. Ну а совесть вечный наш прокурор еще прежде свой прочтет приговор. Ей не скажешь, что не пойман, не вор. Вы, кто свободы, так ждет год от года. Ну кто вам сказал, что у нас тут свобода? Больше порядка, у вас меньше зол. А на свободе сплошной произвол. Вспомним развязку истории давней. Как бесноватый все бился о камни. Он так свободу свою выражал. В узах ведь было не тело, душа. И свобода не поможет тому, кто упрятал свою душу в тюрьму. Ему точно воли век не видать, коли душу не захочет спасать. Карцеры все на земле и темницы строят, чтоб люди могли там смириться, с пользой пройти этот горький урок. Ну а потом за тюремный порог так же и мир сей во злобе лежащий. Как ни раскрась, а тюрьмы он не слаще. Нет в нем покоя, нет счастья навек. Горнему счастью стремись, человек. Но те, кому тюрьма дом родной, их и в будущем возьмут под конвой. Они крали, чтобы жить было всласть, но сумели лишь себя обокрасть. Много из братьев в неволе сидящих в зоне иную свободу обрящут. Внешней свободы, лишившись пока, смогут свободу обресть от греха. Те, кто попал уже к демонам в лапы, станет тюрьма переломным этапом. Рай вновь обрящут стяжавшие ад. Там, где сокровища духа лежат, чтобы день рождения был у души, с покаянием к Творцу поспеши. Растопи слезами слой мерзлоты, и сойдут с нее все грязи и

веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Помилуй мя, Боже, яко попрямя человек, весь день борясь тужими. Попраша мя вразимый весь день, яко мнозий борющий мя с высоты. В день не убоюся, азу уповаю на тя. О Бозе похвалю словеса моя, на Богу уповах не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышления их на зло. Вселятся искрыю, ти и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не часом же отринеши я, гнивом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести к тебе, положилась и слезы моя пред тобою, яко и во обетовании твоим. Да возвратятся врази мою спять, вон же аще день призову тя. Все познах, яко Бог мой, если ты, о Бозе похвалю глагол, а Господи похвалю слово. На Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитву я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя. И на сень крилу Твоею надеюся, донде же прейдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне. Посла с небесей спаси мя, дадев поношение попирающее мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницы от лжес, заблудиша от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глухо и затыкающего уши свои. И же не услышит гласа обывающих, обываем, обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устех их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаяв отымутся, паде огнь на них и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния ваша горамна, яко живы, яко во гневе позрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя. Яко се уловиша душу мою на подошен мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправих, восстанье сретение мое и виждь. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вонми посетите вся языки, да не ущедришь и вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчат яко пес и обыдут град. Сети отвечают усты своими и меч во устнах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеешься им, уничижишься языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой си. Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих. Не убей их, да никогда забудут закон Твой. Расточи я силою Твоею и низведи я защитничем мой, Господи. Грех уст их, слово у стен их, стоять и да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом и концы земли. Возвратятся на вечер, и взалчат, яко пес, и обыдут град. Ти разыдутся ясти, аще лежей не насытятся и поропщут. Аз же воспою силу Твою и возрадуюся за утро милости Твоей. Яко был и си заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я. Помощник мой и си Тебе пою, яко Бог заступник мой и си, Боже мой, милость моя. Боже, отринулный и си, низложил и си нас, разгневался и си, и ущедрил и си нас. Стряслыся землю и смутил и сию, исцели сокрушение ея, яко подвижися. Показалися людям Твоим жестокая, напоилыся нас вином умиления. Далыся боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука. Якудо избавятся возлюбленные Твои, спаси десницу Твоею и услыши мя. Бог возглагола во святим Своим, возрадуюся и разделюся к Ему, и ее доль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав каноб упования моего. На Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдиши, Боже, в силах наших? Дай нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боге, сотворим силу и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, в них дауны сердце мое. На камень вознесл мя Иси, наставил мя Иси, яко был Иси, упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селении Твоим вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих. Яко Ты, Боже, услышал Иси, молитвы моя, дал Иси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложиши, лето и годы, дни рода и рода. Прибудет век пред Богом, милость и истину Его кто взыщет. Тако воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя день от дне. Слава Отцу и Сыну и

Кивиковами, не Богу ли повинится душа моя от такого спасения мое? Ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убивайте все вы, яко стене преклонения и оплота возреновену. Обаче цену мою совещаша отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое. Ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не преселюся. О Боже, спасение мое и слава моя, Бог, помощь моя я и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши. Яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдывати, ти от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердца. Единую глагола Бог, двое сия слышат, за недержава Божия, и Твоя, Господи, милость.

силою Вышнего укрепленная, возлюбила еси преподобная, научение книжное, и тому прилежала еси, мудрой же книжную постигше, паче прочих божеств.

жениху небесному Христу поработайши, поющи ему «Аллилуйя». Слышала еси, преподобная, я же апостол рече, глаголю безбрачным и вдовицам, добро им есть, аще пребудут, яко же и аз, аще ли жени да посягают, не оженивайся бо печеца, как угодите Господеви,

Бога тотчас боящийся, не устрашилась и сифра синее, тяготы жития иноческого, кровь же остальши очей, в обитель притекла иси, и облещить его ангельский образ, умильне игуменью молила иси, да не обязавшийся куплями житийскими, вынупить исподокшийся Христове, аллилуйя.

Проповедника Павла, иже рече, всяк подвязайся, всегда воздержится, послушающий в посте и воздержании, неослабно пожелай сей преподобное во обители, суесловие бо бегала и си, и песнями псаломскими назидающийся, молилась и си, и в добром изволении утверждающийся,

В клетце мали подвязающейся книги божественная приписывала Иси, и так град киприсный полезным учением напояла Иси, слышащий от всех.

чудо бысть, той же бо ангел явися святителю Илии, повели ему дать и сельце то на вселение ти, и церквицу на молитву, еже и сотворение.

Странник, кров узрев, радуется, и пришед покой си приемлет, и ты, преподобная, радости исполнилась иси, при церкви ценосельце водворившейся, соединою от инокинь, и ту основание обители твоей я сотворила иси. Отнюда же Бога виднесь, возносится песнь великая, вышний в сугубо песнословие моя.

Каему жда человек изволение дарует, да изберет киш да путь жития, и якоже кто поживет, по житию каего жды скончавшись.

спасения ради и утешения Ефесскую икону Владычицы нашей о Богородице, и спросила еси и Царяграда преподобная во град Полоц, обитель ино устроивши, тою иконою сию украсила еси, сестру же и две чери братния, Кириану и Ольгу, и на чистого обеты Христови обручила еси, и во обителях твоих во спасение управила еси многие, поющие Аллилуйя. Стеною крепкою от искушений явися смирение Твое, вся боти повеленное совершивши, яко рабу неключиму вменила еси себе преподобная, кротостью и тихостью нрава паче, златые бисера украсила еси душу Твою,

Благодати причастницы, усердно молим Тя, Ефросиня сихвальная, пролей теплую Твою молитву ко Всевышнему за сродный Ти дом царя российского и за всю землю нашу православную, да мудростью царскою и чистотою жития народного, яко черь избранная будет во языцах земля наша, и чады ее да внидут в горние селения, поющий Бога

юная в чистоте соблюдет, девствующая укрепит в подвизе, во братце сущая в любви и мире усовершит, уврачует недужная, просветит омраченная, умершая простит, и вся в чертоге своя управит, и деже вину ангели поют песнь хвалебную.

и мошибо дерзновение у Господа, и спроси на приспение в жизни добродетельней, огради сердца наши верою, надеждою и любовью и страхом Божиим. Подай нам помощь в трудех и скорбях наших, и якоже попечение имела еси в житии Твоем, о обители Твоей и иночествующих, так и ныне почися о нас, благо поспешите нам бо всем, я обитель Твою огради миром и защити от враг видимых и невидимых, да преуспевает и процветает в добродетелях, измены от всякие нужды и тесноты, от лютых болезней и от нечаянной смерти, и приведены ко истинному покаянию при исходе и жизни сия, и спроси нам у Господа Бога кончину, мирно, безболезненно, непостыдно, святых тайн причастну, и приведены через мытарство воздушные, да не похитят нас истязатели и грозни по грехам нашим, но да Твоим заступлением и помощью возможен безбедно пройти истязание воздушное, и милость получите, и пристати неосужденно страшному престолу, и на страшнем судище сподобитеся одесную стати праведного судьи, и наследовать и праведных часть, ей, Госпоже, всечестная Мати, преподобная Ефросиния, помози нам молитвами.

призывающему, гряди во след мени, Христу Абе последовасу Андреем и Кифа, родителя уставивши и ладью им реже, яко веры предусмотри.